Дня грущу, мне чудится повсюду на его жар твоих рук. Я сегодня грущу.